хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: рамки розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus niruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023 бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому

поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: скидки розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 22.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
4: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет своим сестрам Ольге и Любе, братьям Сергею и Борису, сыну Сереже, маме, племяннице Насте, племяннику Андрею, племяннику Алексею. Всех люблю, всех целую. И дарю песню в исполнении Кати Лель. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
3: От вредителей АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Квартиры, самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: эти дни в осенних куртках люди ходят из столицы, хоть на пляж, прям с утра. Тепло, хорошо и музыкально. Радиодача. С вами всех поздравляю с наступившими выходными. Желаю отличнейшего настроения. Мария Федорова. С утра пораньше буду практически до половины вечера вместе с вами. В ближайшие минуты обещаю рассказать звездные советы в рубрике «Гороскоп» на день сегодняшний, 16 мая. А еще песни замечательные поставлю в эфир от группы «Нана» и Виктора Королева. Дождитесь.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Вот он, гороскоп на день сегодняшний, 16 мая, субботу. Близнецы, водолеи и рыбы, вам легко удастся будет освоить какой-либо навык. Возможны спонтанные встречи или неожиданные изменения в планах. Тельцы, раки и весы захотят уюта и стабильности. Это хорошее время для отдыха, общения с близкими и восстановления сил. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Не стоит искать повод для конфликта. Девы, козероги и стрельцы смогут отлично спланировать что угодно. Сегодня подходящий день, чтобы спокойно подумать о будущем и расставить приоритеты. Всем шикарных выходных!
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

семьей около телевизора и смотреть легендарный телефестиваль «Песня года». Со временем, помимо телевизора, фестиваль перебрался еще и в эфир «Радиодача», видео-радиоверсии. И сегодня мы обязательно насладимся главными шлягерами нашей страны все вместе в 15.00 по московскому времени. Для вас любимые отечественные песни и будут воспоминания из прошлого. И это далеко не все. В ближайшие минуты море музыки. Обещаем вам, послушаем классные композиции Юрия Антонова, Виктории Дайнека и Александра Айвазова. Добрейшего субботнего утреца всем!

0: 15 дней остается у вас, еще можете успеть привести себя в форму. Ну, в крайнем случае, если понимаете, что сроки поджимают, можно идти пешком до моря спать в планке. Вот такой вот рецепт для хорошей физической формы. Взбодрились, улыбнулись новому приятному дню в компании «Радио Дачи». Приятная музыка далее ждет вас, не дождется. С удовольствием будем слушать «Раду Рай». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.

0: С Green Life на грядке все в порядке.
1: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
2: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга, я из города Мурома. Хочу передать большой привет всем своим друзьям, подругам. И для всех хотел

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: Часов утра. С вами Радио Дача.
6: Видишь, ко мне ты сгорел.

0: вытянутые руки, буквально, причем не только в приемнике, но и в телевизоре. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru. И любимая музыка, обещанная в эфире «Радиодача» далее, будут хиты от группы «Винтаж», Игоря Николаева и коллектива «Непара».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 16 мая, в стране пройдет акция «Ночь музеев». Это специальное культурное мероприятие, благодаря которому можно в вечернее и даже ночное время посетить экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты и квесты. В большинстве случаев бесплатно. Впервые такое мероприятие прошло в Берлине 29 лет назад, а потом акцию подхватил весь мир. Не пропустите и вы!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Почувствуйте себя королевой сцены, подарит своим поклонникам незабываемую встречу в Москве. Тоже пойду, обязательно пропустить этот драйвовый вечер нельзя. А только что была новинка от группы «Винтаж» на радиодаче, композиция «Малахит». Кстати, при нагревании «Малахит» выделяет воду, теряет цвет, становится не зеленым, а черным. Вот немного вам из химии с утра пораньше рассказала. Далее нахимичим хорошую подборку любимой музыки. Будем слушать группу «Комбинация», «Заро» и Наталья Синчукова. Оставайтесь с нами.

0: почти на пороге нового музыкального часа мы с вами стоим, и там будет повтор звездного шоу «Назад в будущее», который выходил в эфир радиодачи вчера. Звездным гостем был Сергей Пенкин, неподражаемый. Кто пропустил эфир, друзья, не пропускайте сегодня, буквально через 10 минут на радиодаче. Далее обещаем вам классную песню от Ольги Бузовой и заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Приятной субботы всем!
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут тут.

0: Кавсан Лайт. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
6: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогой радио «Дача». Меня зовут Артаж Терестей. Я звоню из Рязани. Очень сильно хочу передать привет любимой бабушке Лизе и ее подругам Ане Поповой и Рай Грибовой. Они сейчас на даче в Сущёво. Желаю им добрейшего субботнего дня и классненького настроения. Слушать будем песню, которая нам очень нравится. «Колодец, колодец, дай воды напиться». Шикарно там, где есть дорогое радио «Дача». До свидания.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на радио «Дача». С вами Екатерина Родина. Скоро начнется массовое использование кондиционеров, и основной риск – это простуда и боль в горле. В этом выпуске мы расскажем, чего стоит опасаться при работе кондиционера и как избежать болезни. Так, самое главное – температурный режим. Не выставляйте температуру ниже 22 градусов, оптимально 23-25. При этом перепад с уличной температуры не должен превышать 7 градусов. Например, при жаре в плюс 30 в помещении должно быть не ниже 23. Большой перепад ведет к спазму сосудов и снижению местного иммунитета. Не направляйте кондиционер на себя, рабочее место, кровать или диван. Жалюзи фиксируйте в положении вверх или в сторону стены. Холодный воздух должен отражаться от потолка и смешиваться с теплым. Не включайте кондиционер сразу после того, как зашли в помещение после жары. Нужно подождать 10-15 минут в нейтральной зоне. Переоденьтесь в сухое, только после этого можно включать охлаждение. Влажная кожа под потоком холодного воздуха – это 100% риск простуды. Важно сказать и про ночной режим. Не оставляйте кондиционер включенным на всю ночь на низкой температуре. Лучше используйте таймер на 2-3 часа. Этого достаточно, чтобы остыть и уснуть. Еще один важный пункт – влажность воздуха. Кондиционер сушит воздух, пересушенные слизистые носа и горло теряют защитные барьеры, вирусы проникают в организм легче. По мнению специалистов, оптимальная влажность составляет не ниже 50-60%. Еще один риск заболеть – это грязные фильтры. В них может скапливаться плесень, бактерии и пылевые клещи. Поэтому мойте фильтры не реже одного раза в две недели теплой водой с мылом. Раз в сезон делайте профессиональную чистку внутреннего блока. И последний совет – даже при соблюдении всех правил слизистая все равно может пересыхать. Утром и вечером полощите горло прохладной водой с солью, половина чайной ложки на стакан. Пейте воду только комнатной температуры. Холодные напитки под работающим кондиционером создают двойной удар по миндалинам. Это была тема недели на радио «Дача». Будьте здоровы!
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
7: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
7: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
7: на радио «Дача».
8: В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности, сказал Оскар Уайльд еще в 19 веке. Я бы так не смог. Мудрость актуальна и спустя два столетия. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», где всегда есть место вечным ценностям. В студии Александр Жиловский и Мария Федорова.
9: И сегодня у нас в гостях мистер Экстравагантность. Талантливейший, многогранный артист, автор песен, исполнитель, композитор, педагог, заслуженный артист России, обладатель 4 октав в голосе, за что включен в Книгу рекордов Гиннесса. Так, на секундочку. Его Величество принц Серебряный, а может уже и Золотой, кто знает. Сергей Пенкин в шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
10: Эх, мне бы вместо тебя в банду пойти. Да нельзя мне. Каждая собачка меня знает.

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача».
1: Наше почтение, рад видеть.
0: Да,
1: почтение.
2: Добрый день. А почему, мне вот хочется спросить, почему назад в будущее?
0: А потому что мы перемещаемся и в будущее, и в прошлое, и в случайное время.
1: В биографии наших гостей,
0: да.
1: Естественно.
2: Назад в будущее. Добрый вечер.
1: Здравствуй, мой случайный слушатель.
0: Низкий
2: поклон. Из прошлого, да?
0: Очень приятно видеть вас в нашей звездной машине времени.
2: Спасибо.
0: На радио «Дача».
2: Взаимно.
0: Ваши образы в шоу «Один в один» мы смотрели, ну просто это Оскаром можно сразу вручать. Второй отрезок — это же тот самый снеговик Олаф, который благодаря вам просто запал в сердца всего всех российских зрителей мультфильма «Холодное сердце».
2: Ну, там история была то, что много было прецедентов, и говорят, вот это вот у нас самое-самое-самое, говорили американцам, которые вот создавали. Я пришел, ни о чем не думаю, мне сказали, говорят, надо озвучить. Я говорю, ну, попробую. Она стала его озвучивать, мне говорят, американцы, вот-вот, как раз вот там он нам нужен.
0: А за новыми тенденциями следите? Искусственный интеллект, нейросети, вот всякие такие штучки. Умный дом, умные лампочки, умные колонки.
2: Нет,
0: пользуетесь?
1: Умных вещей пользуюсь. Все меньше.
2: Ну,
1: все больше.
2: Не совсем тундра, но что-то я знаю, что-то не знаю.
1: Ну, фразу «Алиса, включи», говорите же.
2: Ну, конечно. Она у меня почти в каждой комнате, поэтому, ну, я не могу без музыки.
0: Мы тоже на свой страх и риск взяли одну вашу песню.
1: И доверили ее искусственному интеллекту.
2: Серьезно,
1: полностью
2: мне
1: переработали.
2: Мне интересно послушать.
1: Стиль изменился.
0: Стиль изменился, да. Слов там не будет, только музыка. И вот ваша задача, Сергей, угадать, что это за песня. Будем пробовать?
2: Ничего себе, вот ты мне так сразу раз.
0: Да.
3: Это «Нейротрек».
2: Все, как ты захочешь.
0: А вот если напеть, получится?
2: Нет. Нет, если только сначала так. Утро не будем спать. Танцы под луною, только лишь с тобою. Нам не сможет помешать никто.
0: Браво!
1: Мы переходим к живым людям и естественному звучанию песни, которая только что блистательно.
0: Прямо сейчас ее послушаем с удовольствием в оригинале, в исполнении Сергея Пенкина.

0: Если качество бензина характеризует октановое число, то нашего сегодняшнего гостя отчасти описывает октавовое число. Жаль, что нет такого термина. Сергей Пенкин, обладатель диапазона в 4 октавы, у нас сегодня в гостях. Еще раз здравствуйте, Сергей. Кратко расскажу о том, что будет происходить. У нас будет перемещение во временных эпохах вашей биографии. Мы побываем в прошлом, отправимся в будущее. Еще будет такой скачок в случайное время. Вопрос Джокера. На наше усмотрение можем спросить про что угодно. Ну а пока...
1: Отправляемся! Прошлое.
2: Вы поступили в училище Гнесиных лишь с 11-й попытки. Тем не менее, именно вы в книге рекордов Гиннесса, ваш голос признан уникальным. Вы работали с мировыми звездами, такими как Бой Джордж, Марк Алман, Демис Руссос и многие другие, просто перечислять
3: Туту
2: долго.
3: Туту Кутуньо, Масрат Кабалье, да. Сара Брайтман, это есть в интернете.
2: Питер Гэбриэл. Были ли среди всех этих мировых мэтров артисты, которые искренне спрашивали совета у вас, какого-то творческого?
3: Как-то... На одной вечеринке, это было в Праге, Чехии, я не знал немецкого. Ну, я учил его в школе. Ну, как говорит, как ты мог целых 40 минут разговаривать, выпить коньяка и разговаривать с Томом Сандерсом?
2: Моден-токен.
3: Я говорю, я не знаю.
0: А вы понимали друг друга при этом?
3: Да, все понимали, рассказывали, и, в общем... И мой продюсер так наблюдал, говорит, такого не может быть. Я говорю, ну вот произошло.
2: Томас, старина, да?
0: Потом как в можно... особенность национальной охоты. Он же финн. Кто?
3: Потом можно посмотреть, как был удивлен Туту Кутуньо, когда мы с ним в дуэте пели в Кремле.
2: Потому что вы знаете песню.
3: Когда там... Ну так...
2: А он сам так не может, да?
3: Ну, он как-то так сделал. Вы знаете, самое главное, вот сейчас многие певцы хотят сказать, у меня там 6 октав, у меня там... Ну, не бывает 6 октав или там еще что-то. Ну, получилось 4 октавы. Слава богу, что у меня так происходит, да? Но я хочу сказать, что главное, это не диапазон, а главное тембр. Тембр голоса. Ведь никто вот лучше не споет. Хотя там голос такого сильного не был, как у Марка Бернеса «Темная ночь». Или как Клавдия Ивановна Шульженко, там «Синенький скромный платочек». Или там Утесов «У черного моря». То есть вот помимо тембра голоса еще энергетика должна быть. Ведь будучи известной Аллой Пугачевой, приходил Клавдия Ивановна Шульженко, занималась всем мастерством актера. Есть это в интернете.
2: Сергей Пенкин сегодня на радио «Дача», чему очень рада. Скоро вернемся и продолжим.

0: театре одного актера часто бывает так, что весь билет продан. У нас сегодня тоже своего рода бенефис. Видите, в гостях у нас легендарный, без всякого преувеличения, Сергей Пенкин. И сейчас у нас по плану...
1: Звездный блиц на радио «Дача».
2: Нормально.
3: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
2: Когда вы желаете.
0: Мы репетировали.
3: А правда ли, что легендарный Виктор Цой сочинил песню «Малыш» после встречи с вами?
2: Группа «Кино», да. После нашей встречи, и это было в 88 году, я не ждал, пока не написал барабанщик где-то в интервью эту статью.
0: Помните, на что потратили первые заработанные деньги? Не говорю зарплату, потому что вы сказали, что пели уже с 8 класса.
3: Получку, может.
0: Гонорар.
2: Первые заработанные деньги я получил на каком-то мероприятии, по-моему, то ли 3, то ли 5 рублей. Я отдал маме, рубль оставил себе.
3: А купили что на рубль?
0: Что купили, да. Тут, кстати, надо объяснить аудитории, которая, возможно, не зашла, что это другие рубли.
2: Может быть, мороженое, потом еще какие-то сладости, потому что у нас в доме не было прям избытка такой еды. Ну, это 70-е годы, поэтому у нас и телевизора не было, и холодильника не было. Потом все появилось. Да. Ну, в общем, как-то вот так вот было.
3: Хоккей, футбол или ролики? Выбирайте, Сергей.
2: Ну, в хоккей я играл во дворе. У нас было 4 хрущевки, пятиэтажки. Во дворе был лучшим защитником, по-моему, или нападающим, не помню. Но это во дворе был лучшим во дворе.
3: Ну, тоже, между прочим,
2: вот,
3: статус.
2: На ролька потом катался.
0: Возвращаемся к музыке. Фортепиано или флейта?
2: И флейта, и фортепиано. Ну, флейта, это было 3 года всего, а фортепиано — это моя жизнь, на которой ты распеваешься дома, ты играешь какие-то песни, себя аккомпанируешь.
3: У вас была мечта о музыкальной школе, театре и кинотеатре. Мечта сбылась или частично?
0: Как сами считаете?
2: Музыкальная школа сбылась, театр пока еще не сбылся. Хотя вот называется «Собака на сене», что в Москве много пустует помещений. Многие там дворцы культуры закрыты, кинотеатры, которые сейчас превращаются в...
3: Магазины.
0: Торговые центры.
2: Да. Торговый центр, который называется «Место встречи», да. Мне бы хотелось, чтобы вот мой театр, где бы были танцоры, певцы, музыканты, но не за деньги и не с экрана телевизора, а именно талантливые.
3: Пусть все сбудется.
2: Спасибо.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: У нашего гостя есть кое-что общее с калифорнийскими панками из группы Offspring. Неожиданно, но их творческие пути пересеклись в песне под названием «Feelings». Сергей Пенкин в студии Радио Дача сегодня, здесь и сейчас.
3: И мы отправляемся...
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: О ваших сценических костюмах, Сергей, ходит...
4: Так иногда вещи говорят, которые так это... Открывая рот, я даже не помню, какие такие уже были ситуации в жизни. Начинаю сейчас вспоминать. Это здорово.
3: Так вот, ходят легенды о ваших сценических костюмах. Изначально вы рисовали сами эскизы, потому что модельер. Сейчас...
4: Правда, художник из меня плохой.
3: Ну, тем не менее, костюмы получались такие, что запомнились всем. Вот сейчас тоже рисуете или уже доверяете другим профессионалам?
4: Нет, я говорю, что я хочу, мне привозят. Возят ткани, вот я говорю, вот это хочу вот так вот сделать. Все равно я прикладываю руку, а потом уже делают профессионалы. Понимаете, когда работал в Арите, это было вообще настолько необычно, и когда люди ели, они бросали тарелки и смотрели сначала на костюмы. Мне кажется, там даже Жанна Агузарова, по-моему, отдыхала.
3: Видывала молча.
4: Нет, отдыхала в сравнении с своими костюмами. Какие-то тарелки на голове, потом штаны такие, все это.
3: Самый дорогой наряд сколько стоил? И что это за наряд?
4: Ой, я не знаю. Понимаете, я там не шил, потому что этого ничего не было. Были костюмы только в Арите, там привозились откуда-то ткани за границы. Вот поэтому я старался понабрать сразу костюм все и в совокупности делать, так же, как я это в парфюме делаю. Ну, вообще, мне нравится, что у меня коллекция парфюма, и что вот микшировать, смотреть там масла, соединять со спиртом. Это очень здорово. И не надо мне никакого там кофе или еще там что-то.
3: Сергей, а что связывает ваш пиджак с платьем Татьяны Булановой?
4: Я где-то выступал, по-моему, в концерте «Зале России», когда Таня Буланова срисовала с меня, как она сама рассказывала, и сделала костюм.
3: Ну, так она теперь его не надевает, потому что, говорит, тяжеловато ей. А ваш пиджак сколько весил?
4: Пиджак. Там костюм есть, который вообще не поднимешь.
2: Как вы поете с таким, с такой нагрузкой?
3: С таким грузом.
4: Вот. Красота требует жертв. Я на ту песню выходил, так что все...
3: А потом все рухнуло, это падало. Да?
4: Снимал ужасно, очень тяжело, вы даже его не поднимете.
3: Десятером снимали потом.
4: Не только пиджак, там еще и брюки.
3: Ой. Сильный духом, сильный голос Сергей Пенкин сегодня в «Звездной машине времени» на Радио Дача. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радио «Удача».
1: Кто-то из мэтров сказал, что новые песни пишут те, у кого старые и плохие. Для нашего сегодняшнего гостя это высказывание не актуально. Напомню, что в студии «Радио «Удача» Сергей Пенкин. И время поговорить о том, что происходит прямо сейчас. Обсудить вашу новую песню, которая называется...
2: «Чувство без границ». Чем она вас зацепила, Сергей?
3: Когда мне принесли эту песню, сказали, что эту песню может спеть только или Пугачёва, или вы. И мне как-то говорили, что вот так вот надо сделать так, и так спокойно. Можно я буду делать так, как чувствую? И я. Поэтому мне, когда я ее спел, мне очень понравилось, что Михаилу Гуцериеву она понравилась. И мне было приятно то, что эта песня зашла, что она будет историей уже, наверное.
2: А есть ли у вас границы в чувствах? Или вы как водолей по гороскопу ветер без границ?
3: Наверное, без границ. Или ты любишь, или ты не любишь. Или ты ценишь, или ты не ценишь. По-другому никак не может быть. Я понимаю, что в каждом деле золотая середина. Ну, наверное, может быть, это золотая середина. Знаете, все тоже зависит от интонации. Ну, там, обращаешься к другу, подруге, там, ой, ты знаешь, ой, так тебя люблю, как сейчас в американском фильме, я тебя люблю. Пошел кто-то, люблю. А можно сказать, как я тебя люблю.
1: Зато есть предположение, что ровно сейчас, после вашего «Я тебя люблю», средняя частота сердцебиения по стране выросла раза в полтора.
2: И сейчас увеличится еще больше, потому что мы будем слушать на радио «Удача» новинку в исполнении Сергея Пенкина, композицию, которая называется «Чувство без границ».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Некоторые звезды жалуются, что когда они решают дать концерт, его никто не берет. Чего опять же нельзя сказать о нашем сегодняшнем госте. Сергей Пенкин в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы вместе с вами
0: отправляемся в будущее.
3: Не так давно отгремел с размахом концерт в Кремле. Концертная программа называется «65». 10 лет назад было 55. Ну, это, видимо, традиция такая.
4: Ну, а продолжение в Питере 22 мая. Ну, там уже почти билетов не осталось.
3: Ну, так помимо Питера там же...
4: Это приятно.
3: Тур шагает по стране, получается.
2: Как вы живете с такой периодичностью
4: концертов? Меня все об этом спрашивают. Не знаю.
3: И мы будем еще одни.
2: Устаете? Хватает? Ну, как?
4: Я не устаю. Я даже еще выхожу на бис. Уже все снял... Все блестяще, в просто черной рубашке, в черных брюках и пою еще на бис. Ну, минут 20, наверное, еще. А самое неприятное – это вот с переезда.
3: Какой транспорт предпочитаете? Ну, помимо лошади, как мы уже...
4: На лошади на неделю надо ехать.
2: Она бесплатно не прокатит, вот так самая лошадь.
4: Кормить надо, да.
2: Придется, да.
4: На машине, конечно. Но у нас с собой еще две машины.
2: У нас с собой было.
4: Автобус с музыкантами, большая машина, фура, света, звука, все с собой возим.
3: А, все свое?
4: Конечно.
3: Ух ты. Так, помимо того, что у вас концерты из города в город, вы еще альбом умудрились выпустить, новый ремикс называется, там две новые песни.
4: Совсем недавно получил, хотел сказать, партию. Вот первый диск.
3: А, это физические носители.
2: Что сейчас редкость, между прочим. В основном все в цифру, да.
4: Вы знаете, у меня был случай, первый винил был в 91 году, мне кто-то звонит, друзья из Италии, наши русские, и в Венеции, по-моему, это было. И мне говорят: Серега, мы видели твои фотографии. Я говорю: да ладно, в Италии какая моя фотография? Концерт я не даю в Италию. Высылает мне фотографию. А потом, говорит, люди, когда, ну, человек, который мне написал, смотрит, там написано «Антиквариат». Я говорю: сколько мой антиквариат стоил? 250 евро. Это моя первая пластинка, «Винилы Филингс».
3: И у нас осталось еще одно задание. Оставим его на недалекое будущее. Скоро вернемся.
4: А я справлюсь.
2: У вас сомнений ноль.
3: Нет, никаких. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Жизнь коротка, искусство вечно, а звездное шоу «Назад в будущее» имеет строгий хронометраж, и он, к огромному нашему сожалению, близится к своему финалу. Сергей Пенкин. Сегодня потрясающая беседа, много интересных историй. Будет уместным нам перейти к нашему финальному испытанию. Оно называется «Звонок в будущее».
2: Звонок в будущее.
3: Номер набран, и нужно позвонить самому себе в определенный отрезок времени. Может быть, через 5 лет, может быть, через 10.
1: Вперед. Вы выбираете, насколько.
3: Только вперед. И что-то самому себе сказать, пожелать, может быть, спросить. Ваш выбор.
4: Ну, хорошо. И могу и пожелать, и потом, чтобы был театр, а спросить, есть ли театр, какие интересные появились программы, певцы, которых ты выпустил. Не которые тебе приносят деньги, ты их раскручиваешь, а наоборот, которых ты
1: для души
4: показываешь артистов для зрителей, и который потом приносит тебе деньги. Как, не как продюсеру. Ну нет, я там не прошу так, чтобы специально
3: театру,
4: да, чтобы это было как бы самоокупаемость.
3: Взаимодействие искусства в природе,
4: да,
3: если коротко.
4: Чтобы никто там не был никаких там спонсоров, потому что спонсор это значит обязательно. А что я с этого буду иметь? Вот такого, чтобы не было. Чтобы люди были меценаты, как вот любые до революции, до 17-го года были меценаты, строили больницы, клиники там. И вообще, я хочу, чтобы у нас столько артистов развелось на сцене. Хотел, чтобы каждый хотя бы какую-то сумму откладывал там в бюджет, скажем, в Москве, в провинциальных городах. Были бесплатные столовые для малоимущих. Чтобы, например, детским домам помогать, домам престарелых, малоимущим. Надо больше делать хорошего, и хорошее будет возвращаться.
5: И хорошее настроение не покинет больше вас.
4: Эдит Пих вспомнил.
1: Когда мы еще споем трио с Сергеем Пенкиным? Я знаете, что хочу сказать? Маэстро, мы были рады вас видеть и безумно счастливы вас сегодня слушать. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
4: Ну и от вас большая энергетика была. Знаете, это многое зависит от ведущих. Вам респект.
3: Сергей Пенкин сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
4: Всем удачи, здоровья, мирного неба и все самого хорошего. Будьте счастливы.
3: И еще одна такая просьба. И пару слов с голосом снеговика.
6: Я Олаф. Люблю жаркие объятия.
3: Браво!
1: Браво!
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
3: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
3: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: московскому времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
7: БАД не является лекарственным средством.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfly.rf.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВБанк.
14: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
19: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно.

0: На грядке все в порядке.
1: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Я звоню с города Серпухова, Московской области. Хочу пожелать девочкам Любе, Гале, Наташе, Оле, Лене отличных выходных. Всем привет. И хочу заказать песню Александра Серова «Про любовь». Спасибо, радио «Дача».

Следующее время удачников сейчас, конечно же, и у выпускников. Но дачники все равно в первую очередь все-таки наша целевая аудитория. И вот для вас, друзья, на Радио Дача весь дачный сезон помогает разбираться во всех тонкостях ухода и за растениями и другими плодово-ягодными штуками. Рубрика хорошо устроена. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже, кстати, через 10 минут. Свой вопрос тоже можно задать Михаилу, он с удовольствием ответит. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. И любимой музыкой наслаждайтесь далее. Совсем скоро классными хитами побалует нас Анна Семенович, группа «Премьер-министр» и Стас Михайлов. Приятных выходных вам!

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Руфины, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Нужно ли отстаивать воду для полива комнатных растений? Короткий ответ – да, но правда этого не всегда достаточно. Да и тем более отстаивать нужно тоже правильно. Ну а теперь более подробно. Какая вода есть у вас? Водопроводная, прошедшая через очистные сооружения, или же это вода из скважин, колодцев или родников? Для водопроводной свойственно некоторое содержание хлора, железа и солей жесткости. Отстаивание в этом случае в первую очередь предназначено для удаления фитотоксичного хлора. Только важно понимать, что для улетучивания этого газа тара обязательно должна быть открытой, иначе никакого смысла в отстаивании не будет. Желательно использовать ведра или даже лучше тазы, так площадь испарения будет больше. Если же говорить о воде из скважин и тому подобного, то с токсичным газом там проблем нет, но зато часто есть очень высокие концентрации железа, кальция и магния. При отстаивании вода поглощает кислород и окисляет железо, которое выпадает в осадок. Заодно может выпасть часть солей жесткости, но лишь часть. В идеале использовать дождевую воду или воду после осмотического фильтра. Тогда вы точно не встретите на поверхности грунта белых солевых образований. Но сразу хочу предостеречь, не используйте осмотический фильтр с установленным минерализатором. Он добавляет в чистую воду натрий. Для питья это хорошо, а для растений он тоже токсичен. Тут уж лучше бы вода была жесткой. А вообще рекомендую купить прибор для тестирования воды. ТДС или ЕСИ-метр. Так вы точно не засолите ваш грунт. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на

0: куча интересных дел. В конце концов, выходные проводим мы хорошо. Там, где есть радиодача. В компании любимой музыки. В ближайшие минуты послушаем группу «Иньян» Александра Буйнова и заявку исполним вашу в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, запишем с вами классное душевное сообщение, поставим его в эфир и закрепим ваши же любимые песни. Ближайшую заявку исполним в финале часа. Остаемся вместе.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки огорода, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научно-внедренческое предприятие «Башенком» уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты «Фитоспорин» и «Гуми», служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе фитоспорина природная бактерия «Сенная палочка», усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат реаниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты «Фитоспорин» и «Гуми» отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и «Гуми» имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: 5 минут на Радио Дача начнется программа по вашим заявкам. Удачный час. Принимаем поздравления и приветы. Будем осчастливливать вас в течение 60 минут. Этот час завершим заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. И с удовольствием послушаем трек Хабиба. Всем отличных выходных.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: В среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты. 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
11: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
10: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр, я с поселка Тепсово. Хочу передать привет своей девушке Наталье и хочу для нее поставить песню «Руки вверх, лишь о тебе мечтаю». Всем желаю приятных выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете Радио Дача.
5: Радио Дача.
4: На Радио Дача удачный час.

направлении приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, запишем классное сообщение, закрепим песни, которые вам нравятся. Либо просто прочитаем душевное послание, которое вы отправите в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. И вот как раз оттуда несколько посланий уже есть. Любовь пишет: поздравляем с днем рождения нашего свата Сергея Баранова из станицы Мишинской. Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всем. Нияс отправляет большой привет всем дачникам СНТ «Дружба» в городе Димитровограде Ульяновской области. Всем хорошего настроения и большой привет папе Алексею, маме Лене от дочки Наташи. Песню будем слушать в исполнении Ани Лорак на радио «Дача». Всем шикарный майский субботний привет.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я с рабочего поселка Бурмакина. Передаю привет своей бабушке Лиле. Ставлю песню «На часах 00 добро». Спасибо, радио «Дача».
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А вот и свежие сообщения тут как тут на радио «Дача» в программе «Удачный час». Привет из города Ярославля у нас имеется. А сотрудникам образовательного комплекса 35 всем хорошего настроения желает Светлана. Еще один привет мамочке Наталье Шмыковой, сестренке Ане, братику Кириллу. Сейчас едем к бабушке на выходные. Всем хорошего настроения желает Алина из Волгограда. От Ольги отправляется огромный привет для всех дачников Лежневского района Ивановской области. Хороших урожаев вам! И Наталья шлет привет подруге Тане Шахутиной, которая завтра едет в Москву. Желает удачи и победы, пишет с тебя первое место. И еще один большой привет от святой же Натальи для Оли Цветковой. Не перетруждайся на даче. Почему бы и нет? Потом же ведь отдохнуть можно расчудесно. В компании любимой музыки «Радио Дача». Прямо сейчас будем слушать Аниту Цой. Всем чудесных выходных!

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Звоню из Ростова-на-Дону. Со мной сидит моя подруга Виктория. Я сама Алиса. Хотели бы передать привет нашим парням Илье и Паше. Хотели бы заказать песню «Восточные сказки». Группа «Блестящие». Спасибо, Радио Дача.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодач. Я Павлов Сергей Васильевич. Передаю привет Людмиле Владимировне из города Нелидово. И хочу поставить песню «Приходите в мой дом». Желаю здоровья и долголетия. И много радостных дней в ее жизни. Спасибо, радиодача.

Иногда, кстати, прощения просят на всю страну в эфире «Радио Дача». Но в основном принимаем, конечно же, приветы и поздравления. И сейчас как раз такой момент. Удачный час. Программа по вашим заявкам. И вот некоторые сообщения прочитаю. Полина желает здоровья своей бабушке Анастасии Парахонской из деревни Русская Урсаева. Пишет, ей в этом году исполняется 91 год. Она очень любит «Радио Дача». Конечно, любит. Песни-то вон какие. Не забудьте бабушку поздравить в этот день, в праздник непосредственно. Джефф Энтони шлет привет всему району Таганка. Ух, вам большой привет, таганские наши. И Платон шлет привет любимой бабушке Лене, желает ей крепкого здоровья и счастья. И вы не забывайте отправлять сообщение в мессенджер Макс на номер 8 910 004 49 24.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. Хочу поздравить свою маму любимую с днем рождения. Пожелать ей удачи, здоровья и долгих лет жизни. Мою маму зовут Лариса. И специально для нее я заказываю песню Анны Герман. Спасибо, «Радио Дача».

Удача, вот они. Поздравьте, пожалуйста, нашего племеша Димочку Чумаченко из «Горячего ключа». Сегодня ему исполнилось 11 лет. Пусть растет здоровым, счастливым мальчиком. С наилучшими пожеланиями семья Попсуевых из Лабинска Краснодарского края. Мы тоже поздравляем мининика Димочку. Далее привет любимому мужу Саше, с которым после отличной рыбалки мы мчим на дачу трудиться. Желаем нам хорошего дня, хорошего настроения. Люблю тебя очень сильно, Марина из Твери. Прислала это сообщение. И Зоя вот что написала. Мы ударно трудимся на даче СНТ Лужки, Московская область. Молодцы. Песню будем слушать всей страной. Исполнит ее Александр Малинин на радио.

днем рождения, который был вчера. Желает ему большой любви, счастья, здоровья, успехов в работе, пишет мы на даче. Удачного нам дня. Отлично, хорошее времяпровождение. Людмила поздравляет своего сына Кирилла с днем рождения. Желает ему здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, всего-всего, что сам себе желаешь. Люблю тебя очень, сынок. Далее привет всему Воскресенску и мужу лично Сергею Рябчикову. Удачи в работе желает жена Ирина. От Елены есть привет из Вологды в СНТ Теремок. Лично Сереже Кузнецову, Ксюшеньке Волковой. Отличного продуктивного дня вам. Мы сажаем картошку. Хорошего всем урожая. Ух, как вкусно звучит и как вкусно будет по осени. Вернусь к сообщениям на радиодаче в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я из поселка Суксун Пермского края. Зовут меня Лариса. Поздравляю коллегу Устюгову Наталью с днем рождения. И желаем ей всего самого-самого наилучшего, ну, самого главного здоровья и ей, и ее семье. Мы сейчас всем коллективом находимся на работе и хотим поздравить ее с днем рождения и заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача».

И ваше сообщение на радио «Дача» в программе «Удачный час». Поздравляем племянника и крестника Димочку из «Горячего ключа» с днем рождения. Желаем ему здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний. Любим тебя, крестная Марина, дядя Саша, сестра Ксюша из Геленджика. Далее вот такое сообщение от Виктории из Балашихи. Мы сейчас едем на соревнования по художественной гимнастике. Хочу передать привет своим девочкам Ксении Щербак и Алисе Щербак. Желаю вам занять призовые места. Да будет так, мы тоже держим кулачки за вас. Далее привет жене Татьяне Ивановой. Скажите, что я очень сильно люблю. Это от мужа сообщение. Говорим, Татьяна Иванова, знаете. Далее Наталья из Ингушетии передает привет соседям Татьяне Николаевне, Юрию Васильевичу. Они тоже постоянно слушают радиодачи. Юрий Васильевич, большое спасибо за рыбку. Очень вкусная. Желаю удачной рыбалки. Это от Натальи. Елена отправляет привет в город Чехов. Юрьевым пишет сил в Конопатии и бане. Вот какие словечки-то. Конопатия. Далее вот такое послание от Светланы из Каменска-Уральского. А у нас лето, и мы с мужем на даче. Нас ждет большая поливка. Передайте привет моему мужу Сереже. Он собирает водопровод, а я в качестве группы поддержки. Сережка, я тебя люблю. Песню про любовь будем слушать на радио «Дача» в исполнении Димы Билана.

0: Давыдову Просветову с днем рождения и поздравлять молодого человека Тимофея Чалкина с 19-летием. Пишет: любим вас, целуем, крепко обнимаем, наши дорогие именинники. И мы присоединяемся тоже всей командой Радио Дача. Поздравляем! Злата передает привет папе Косте из Пятигорска и поздравляет его с днем рождения, который был вчера, лучше на день позже, чем вообще не поздравить на всю страну. Полина отправляет привет своей мамочке ненаглядной Валентине из деревни Русская Урсаева. Люблю тебя очень. Платон еще раз попросил передать привет любимой бабушке Лене, пожелать крепкого здоровья и счастья. Бабушка Лена, в этот раз, надеюсь, услышали привет от внука. И Светлана передает огромный субботний привет всем-всем-всем. Любимая родня, мои детки, Настенка, Кириллка, Аннушка, внучок Айратик, люблю вас. Так, друзья, кто-то просил поставить песню Жанны Агузаровой, обязательно послушаем. И еще одну заявку музыкальную исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не забудьте, что, так как сегодня выходные, будет еще и вечерняя программа «Удачный час». Так что все недосказанное обязательно будет в эфире, прозвучит на всю страну. Шикарной субботы, оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
17: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка

0: близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: С GreenLife на грядке все в порядке.
5: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Ярослав, я из города Шаранск. Хочу передать большой привет своей сестре Лизе. Хочу пожелать ей здоровья и счастья в своей жизни. Также большой привет моим родителям, маме и папе. И хочу для всех нас заказать песню «Невеста» Егор Крид. Спасибо, радио «Удачи».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

весь мир пока ничего не могу сказать. Но что касается нашей страны и ближайших государств, то его Поля уже почти везде побывала, только и успевает публиковать в своих соцсетях фото-видеоотчеты с концертов и даты выступлений. Надеюсь, после своего тура она доберется наконец-то до студии «Радио Дача», потому что очень давно ее ждем и всегда с удовольствием слушаем ее песни. И другие композиции обещаем далее на «Радио Дача». Впереди группа «Любэ» с Сергеем Безруковым, Руслана Лихно и группа «Город 312». Отличнейших всем выходных!

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге.

пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: значит, силы еще есть. Найдутся они непременно для того, чтобы сегодня потанцевать энергично в компании программы «Диско-дача» на «Радиодаче». Начнется она в 20:00 по московскому времени. Ждем всех. Обещаем 3 часа лучших зажигательных отечественных хитов. Так что присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. Погода хорошая. В принципе, можно и на даче. Почему бы и нет? В ближайшие минуты подпевайте любимым хитам от группы «Иванушки Интернешнл» и Евгения Григорьева.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Они все знают, но в викторианскую эпоху сирень часто дарили влюбленным как знак первых чувств. Мне кажется, у нас примерно так же было. Красиво, богато и бесплатно. Группа «Иванушки Интернешнл» только что была на радиодаче. Далее послушаем группу «На-на» и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно.ру.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
7: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
13: БАД не является лекарственным средством.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Михаил Шуфутинский.
20: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
19: Юлиана Караулова.
18: Отпетые мошенники.
21: Люби меня, люби.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хотим передать привет работникам пледного цеха, мастеру нашему Татьяне. В данный момент мы все трудимся. Ставлю для всех песню «Seven Rose, черная смородина». Вам, радио «Дача», удачи!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».
2: Если хочешь танцевать.

эфире «Радио Дачи». Милости просим. Наш телефон в режиме ожидания. Номер 8495-995-2555. Звоните, оставляйте приветы, поздравления, всяческие приятные пожелания. Не забудьте заказать песню, которая вам нравится. А мы ее с удовольствием поставим в эфир в финале часа. Перед этим с удовольствием также послушаем классные хиты Марины Федункив, Татьяны Овсиенко, Валерия Сюткина и группы А-студио. Шикарных всем майских выходных!

0: может забыть обо всех других делах из-за борьбы с сорняками. Очень злободневно нынче, кстати говоря. Это намек на борщевичок. Дачный сезон стартовал, друзья. Мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов, сочных клипов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире песни будут для души, для настроения. С удовольствием послушаем Юту, Юрия Антонова и Эдгара в дуэте с Радой Рай.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дальше уже через 10 минут. Это будет радиоверсия. Целый час будем наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать какие-то приятные события, разумеется, тоже из прошлого. Этот час на радиодаче завершим заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент» и послушаем замечательную песню в исполнении Славы.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Минце. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Минце.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы.
9: Минце.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
18: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
19: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
20: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Середа. Я звоню из Подмосковья, я нахожусь на даче. Слушаю вашу радио «Дача», которую очень люблю. И хочу для себя заказать песню «Пальма де Майорка». Всем слушателям желаю отличных выходных, здоровья, счастья и мира. Спасибо, радио «Дача».
3: Слышно ступает по крыше, в доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.

Песня года 2004, композиция Дмитрия Маликова. Не скучай, мы не скучаем. Вернемся ненадолго в 2004 и вспомним, что именно тогда наша страна, Россия, стала первой в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Вот первые были мы. И на очереди первые ваши любимые замечательные песни ждут Александр Градский, Кристина Арбакайте, Иванушки Интернешнл. Вот такие пластинки передо мной скоро будем слушать на радио «Дача». Шикарных выходных всем!

0: Радио Дача. Песня года 77.
1: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

Шикарная песня, песня года 77 на радиодаче и визитная карточка Александра Градского, композиция «Как молоды мы были», песня написана для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Записана была в 76 году, а в 77 получила диплом фестиваля «Песня года». А еще в 1977 году Александр Градский выступил композитором и исполнителем звуковой дорожки к мультфильму «Принцесса и людоед». Помните, да, этот мультфильм? Конечно, помните. Далее будем вспоминать что-то еще, но уже в компании других замечательных хитов от Григория Лепса и Юлии Савичевой на радио «Дача». Отличных выходных вам!

0: радиодаче композиция Григория Лепса «Я чувство кинул на алтарь». Именно она была исполнена на фестивале «Песня года 2023». А еще в том же 2023-м, это 3 года назад, так на секундочку, если вернемся, то вспомним, что именно тогда был совершен полный запуск московской большой кольцевой линии метрополитена БКЛ в простонародье. Как говорится, москвичи и гости города стали ближе друг к другу. Еще ближе. Любимая музыка на радио «Дача». Напоследок послушаем классную композицию Наташи Королевой и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». После этого с вами попрощаюсь. До понедельника оставлю в компании Сергея Черноусова. Всем классных, потрясающих выходных. Мария Федорова, радио «Дача». Пока.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: всему досуточно
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача».
14: Песня года 2016.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Я из Магнитогорска. Меня зовут Елена. Передаю привет своему мужу Михаилу. Я тебя очень люблю. И заказываю песню на дискотеку. Всем желаю хороших выходных. Спасибо, «Радио «Дача».

своих, не таких, вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также можно поздравить всех слушателей с выходными, ну и, конечно, прекрасной весной. Вот сколько вам приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Евгения Осина, Султана Лагучева, мистера Кредо и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Песня «Чепик» 5 минут назад в десятке лучших хитов радиоудачи. Сейчас занимает 5-ю строчку хит-парада «Горячая десятка». Та самая песня, которая заставляет вспомнить, как быстротечно время и как сильно все может измениться за одно мгновение. Кажется, еще 5 минут назад мы только строили планы на этот вечер, а теперь самое время наслаждаться отдыхом. И делать это лучше в компании любимых песен. Уже скоро послушаем хиты Валентины Легкоступовой, Димы Билана, Андрея Державина и многие другие.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ранее прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами весна и дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово Батарея». Таника в «Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Натальи Гордиенко, Олега Газманова, Николая Баскова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
14: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, город Москва. Хочу передать большой привет своему любимому мужу Вадиму, сыну Богдану, также своим родителям, любимой свекрови и всем тем, кто меня узнал. Хочу пожелать хорошего настроения. Прошу поставить песню Николая Трубача.

0: 5 минут.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В 5 часов вечера. С вами Радио Дарья.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

вновь тема любви в нашем эфире, которая все так же актуальна и будет так всегда. Песня группы «Дискотека Авария» для всех, кто слушает радио «Дача», для тех, кто только учится любить, ну и для тех, кто давно обрел свое счастье. Мы всем желаем удачного вечера, еще не помешает хорошей теплой погоды, ну и побольше свободного времени, чтобы успеть насладиться отдыхом. А мы уже скоро его дополним хитами Евы Польной, Игоря Николаева, Алены Петровской и других любимых артистов радио «Дача».

0: Весна, а еще сегодняшний день нам в некотором смысле дарит свободу, а еще практически всем потрясающую погоду. Есть, да, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот что касается сегодняшнего вечера, уже скоро на радиодаче хиты Юрия Антонова, Никиты и Марии Зайцевой и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: такие замечательные хиты, но и многим городам нашего вещания вполне себе весеннюю теплую погоду. В финале мая это важно. Все-таки в данный период многие стараются выбраться на природу, обязательно пожарить шашлык и, как понимаем, в дождь и ненастную погоду делать это менее приятно. Хотя, кого это останавливало? Главное, с нами выходные. А еще в следующем часе на Радио Дача программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Удача. Удачный час.
7: Поприветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Елена поздравляет свою дорогую, любимую маму, Кашину Ольгу, с днем рождения. От лица всех близких, родственников желает крепкого здоровья, много счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и теплом. Спасибо за любовь, заботу и...

мудрость. Крепко обнимает и дарит песню угонщицы Ирины Аллегровой в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из Курской области. Меня зовут Галина. Хочу передать привет Галине и поставить для нее песню «Юрий Михальчик». Спасибо огромное, радио «Дача».

переходим к вашим сообщениям. Анна передает привет своему мужу Алексею Романову, поздравляет с открытием дачного сезона и всем сызранцам шлет большой привет. У друга Сашки Максимкина юбилей 35 лет. Будь здоров, Саня! Поздравляет Яна, Алина, Инна и Степа. Елена передает привет своим дальнобойщикам Никитосу и Владу. Далее Михаил шлет привет любимой жене Кудрявцевой Марии и своей любимой дочери Кудрявцевой Эмилии. Очень любит, скучает. Глазов рулит. И от Юлии сообщение. Любимую маму, бабушку Инну поздравляю с днем рождения. Самое лучшее на свете. Очень сильно любит вас. Чуть позже мы вернемся к сообщениям, но сейчас послушаем песню Сергея Пенкина в эфире «Радио Дача».

0: поэзии в душе.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
3: Здравствуйте, радиодача. Я звоню из Пушкина, Московской области. Мы живем в поселке Челюскинский. Моя фамилия Фишер Анатолий Королевич. Сына моего Фишер Король Анатольевич и супругу Фишер Галина Владимировна. Мы хотим заказать у вас песню Анны Герман. Всем слушателям желаю отличных выходных. Спасибо, радиодача.
4: Мне говорят.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Сам из Москвы. Хотел пожелать в эти выходные всем москвичам удачи, везения. И также своей семье хотел поздравить с наступившими выходными. Желаю всем счастья. Я хотел бы заказать песню «У тебя в глазах» Сергея Куренкова. Спасибо, «Радио Дача».

0: час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», ну и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Амина передает привет своей сестренке Сабине, желает ей хорошего настроения. Привет Владу Новикову от Настеньки, очень скучает и любит. Анастасия передает большой привет Мише Крамаренко. Пусть дела с ремонтом идут только в гору. От Елены привет Алешеньке и Олечке из Нижнего Новгорода. Желает хорошего вечера и настроения. Очень любит вас. В следующем сообщении привет своим любимым бабуле с дедулей Владимиру и Светлане Соковым от любимых внуков. И привет Апрелевке от Анны. Сейчас слушает радиодачу, жарит шашлык. Всех с теплыми днями.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Москвы звоню. Хотел попросить поставить песню Батыра Шукенова. Пожелаю всем добра, счастья, только позитивных эмоций. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет, село Казаки, особенно семье Смирновых, Серафиму, Валентине и Михаилу Юрьевичу от Алексея. Привет от Татьяны, Славику и Владу Смирновым. Они сейчас едут из аквапарка отдохнувшие. Инсар шлет привет своим родителям Марине и Анатолию. Желает хорошего вечера. Очень любит вас. Далее привет своим любимым родителям Людмиле и Ивану Рыбаковым из города Выкса от Евгении. Большой привет от семьи Загайновых, всему Надпорожью. Завтра мы уже будем там у нашей любимой бабушки. Мы всех очень любим, написала Ника. И Марина поздравляет с днем рождения своего друга Алексея. От лица всех близких желает крутых поворотов в жизни, азарта, невероятного везения, больших возможностей и веселых приключений. Будь любим, счастлив, здоров и оставайся всегда на позитиве. И для Алексея песня Алены Апиной в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы передать привет моей дочери Олесе и моему мужу Сергею. Мы едем на дачу, очень рады наконец-то выходным. Хочу пожелать всем хороших выходных, хорошего настроения. И хочу послушать Хабиба «Ягода-малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: сейчас.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет из Серпухова от Светланы, сыну Сашки Гагарину, который служит сейчас в армии. Осталось 36 дней и домой. Мама очень ждет и любит. Горячий пламенный привет единственному и самому прекрасному супругу Рушанчику, а всем слушателям взаимной любви и радостных и солнечных дней в жизни каждой женщины. Сообщение от Лидии. Привет любимкам Денису и Майе Благининым. Я вас очень люблю. Мы едем домой. С дачи написала Елена Благинина. Всем доброго вечера. Едем с мужем Павлом на дачу. Всем хорошего настроения и прекрасной погоды желает Наталья. Егор из Оренбургской области, поселка Новоорск, передает привет всем своим родным, близким, от всей души поздравляет всех с днем детства. И Светлана шлет привет своей коллеге по работе Ирине, желает ей отличного отпуска и хорошей погоды.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я вам звоню из города Кирова. Я хочу родителям передать песню «Матушку-Земля». Моего папу зовут Яговкин Денис, а маму зовут Яговкина Оксана Александровна. Я хочу им пожелать хороших выходных и желаем здоровья и удачи. Спасибо, радио.

0: час.
1: Вернемся к сообщениям. Привет своей семье, мужу Артуру, доченькам Адриане и Арнелле, сыночку Орланду, любящая и заботливая мама Анна. Также написала: день сегодня дождливый, но не расстраивается из-за этого. Гуляет под зонтом по парку. Всем приятных выходных. Влад поздравляет Романа Хохлова из города Нарофоминска с наступившим отпуском. Встречай, Сочи! От Натальи огромный привет своей любимому мужу Андрею. Очень любит и поздравляет с началом огорода. Передает привет детям в Севастополе, Дворецким, Романовым. Очень скучает, любят, скоро приедут. Всем отличных выходных. И привет Оренбург, СНТ «Салют» самые лучшие. Большой привет Антошке, Верусе и Аришику. Соседям привет, работаем активнее. Всем хорошего настроения желает Оксана. Ну и для всех прямо сейчас песня Дмитрия Колдуна в продолжении программы «Удачный час» на радио «Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Сегодня вечером я хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой. Пожелать ей хороших выходных и заказать ей ее любимую песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо, «Радио Дача».

0: Финальный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет жене Любе от мужа Игоря. Она сейчас трудится на даче. Татьяна шлет привет своему мужу Сараеву Сергею. Любит очень, а также семье Васиных. Пожеланиях хороших выходных. Привет водителям Бигбаса Николаю, Виталику, Али, Диме. Они сейчас едут в Красноярск. А также Сергею, директору сервиса. Он сегодня выехал с ними в дальнюю дорогу. Пожелания им удачного, легкого пути от Славика из Подольска. Людмила передает привет своей любимой сестре в село Алимаево, Филатовой Галине, ее мужу Жене. Привет Ашоту из Чукотки. Мира над головой желает Ксения. От Джеффа привет своей жене, Жанне Энтони. Михаил шлет привет Ирине и Николаю Крамаренко из Краснодара. Пустирочка всегда улыбается, а Коля ее радует. И привет своей любимой семье и Итиньер, мужу родному, любимому Денису. Мой хороший, ты у меня самый лучший. Давай уже заканчивай чинить машину. Пойдем смотреть фильм, написала Юлия.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
2: Реклама.
8: Минце. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Минце.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
11: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
12: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Это радио «Дача». Удачный час.
0: Звоните.
2: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
14: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Прошу поставить песню Ольги Бузовой для Татьяны. Желаю Татьяне прекрасного настроения и прекрасных выходных. Радио «Дача», большое спасибо.

Здравствуйте, радиодача. Я из города Каширы. Для Алексея и Жени, Игоря и Антона большой привет. Поставьте, пожалуйста, группу «Любэ», ребят с нашего двора. Всем хороших выходных. Благодарю.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
5: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

группы «Пропаганда» в продолжении этого часа на радио «Дача». Столько здесь мы слышим о яблоках, что сложно не подумать о легком перекусе. Тем более, это хороший источник клетчатки. А еще в яблоках содержится полезное для организма железо. Ну все, на этом остановимся, а то получается уже программа о здоровье. В нашей с вами программе много отличной музыки. Уже скоро послушаем хиты Надежды Кадышевой, Егора Крида, Владимира Преснякова и не только. Желаем всем удачного вечера, ну и такой же теплой погоды в ближайшее время.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: и вновь о самом сокровенном в эфире «Радио Дача». Тема любви, пожалуй, основная у каждого артиста. Море песен или даже океан. В этом части еще успеем посвятить несколько таких данной теме. Да и в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар выходных важна еще одна тема. Как провести вечер субботы в хорошем настроении. И вот для этого специально в нашем эфире программа «Диско Дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется уже в следующем часе. А вот через короткую паузу мы с вами послушаем песни группы «Корни», Сергея Татьяны Никитиных, Николая Баскова и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: свои любимые хиты мы также узнаем по первым нотам, делаем громче и обязательно подпеваем. Это если, например, едем в машине, ну или дома, не мешая соседям. Хотя некоторые и на это не обращают внимания. Ну, в таком случае, можете передать привет всем окружающим в нашем эфире. В финале каждого часа рубрика «Удачный момент». А вот далее в нашем эфире уже в следующем часе программа «Диско-дача». Самые яркие танцевальные хиты вам для хорошего настроения. Поэтому держимся волны радиодачи. Желаем всем нескучного продолжения выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Нижнего Новгорода. Зовут меня Евгения. Хочу передать привет своим родителям, папе и маме, семье Прянчниковых. Папа Саша, мама Марина. Еще мамочке моей Оле. Она сейчас в санатории. И всей нашей большой семье. И вообще Нижнему Новгороду большой.

поднимем ручки, будем танцевать. Для этого у нас есть все. В первую очередь выходные, также финал весны. Еще 2 недели и будет лето. Это тоже в копилку хорошего настроения. Ну и программы «Диско-дача». Впереди у нас немало ярких хитов. Уже скоро послушаем песни Бориса Моисеева, Дмитрия Маликова, Кристины Орбакайте. Ну и в финале часа, как всегда, рубрика «Удачный момент». Можете дозвониться и передать привет всем своим близким, родным, с кем отдыхаете и проводите эти выходные. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Всем желаем хорошего и нескучного вечера.

0: Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Современные психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы удовлетворить все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы с вами знаем, хорошо там, где есть радиодача. Здесь много любимых песен, полезных рубрик и, например, программы «Диско-дача». Проводим выходные в компании ярких хитов. И уже через короткую паузу будем слушать песни Игоря Корнелюка, Марины Хлебниковой, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Песня, которая напоминает нам, что праздник может быть где угодно, если открыть ему свое сердце. Ну и также танцпол, он тоже везде. Поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает и даже позволяет почувствовать себя своим в самой неожиданной компании. Это нам, ну, в целом знакомо. На любой дискотеке, в клубе, все как единое целое. Одна большая компания. Поэтому держимся нашей волны. В продолжении выпуска программы «Диско-дача» услышим хиты группы «Браво», Наташи Королевой, Игоря Корнелюка и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Рома, и я сейчас отдыхаю в деревне. Я обычно живу в Великом Новгороде. Я хочу сейчас заказать песню «Любимка». Передаю привет своему папе. Он сейчас на работе. Спасибо, дорогой, любимый Радио «Дача».

О нелегкой женской доли нам спела Ирина Салтыкова этим вечером на радио «Дача». Кто-то, возможно, узнал себя по описанию и захотелось, ну, какой-то поддержки и, возможно, совета. У нас имеется музыкальная поддержка. Уже скоро послушаем хиты Светы, Зары, Хабиба. А вот в плане советов они также имеются в рубрике «Гороскоп». Каждое утро в 8:30 по московскому времени. Поэтому, если завтра вдруг решите начать воскресенье пораньше, имеем в виду. Но сейчас возвращаемся в наш вечер и продолжаем слушать программу «Диско-дача».

всем мире влюбленные придумывают нежные прозвища, ласковые имена, список большой. Ну и, кстати, котенок — это практически золотая классика. И животных еще вспоминают зайцев, также некоторых птиц. Но все же в ласковых именах лидируют кошачьи. Больше всего среди нас оказывается котят. Самое время вспомнить о своей второй половине. Можно передать привет в рубрике «Удачный момент» в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Фабрика», Ирины Аллегровой, Натали и других звезд диско-дача.

0: компании таких ярких и танцевальных хитов программа «Диско Дача» всегда весело и музыкально. Но основная причина хорошего настроения, конечно, это весна, финал сезона и наличие выходных. Они успешно продолжаются. Завтра мы с вами вновь наслаждаемся отдыхом. А еще через короткую паузу слушаем яркие хиты Олега Газманова, группы «Фабрика», Ирины Аллегровой и других звезд «Диско Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Здравграда. И я передаю привет своей лучшей подружке Ксюше. И желаю ей всего самого наилучшего. Люблю ее всем сердцем. И заказываю песню Нюша. Спасибо, Радио «Дача».

вместе с елкой греем счастье этим вечером на радио «Дача» и уже сейчас думаем о завтрашнем дне, чтобы воскресенье провести с пользой, а то, как всегда, наступит и также незаметно пролетит. Всем продуктивного отдыха, нескучных выходных пожелаем. Кстати, не забываем, каждые субботы и воскресенье в нашем эфире программа «Песня года», радиоверсия легендарного фестиваля страны, завтра в 15 часов по московскому времени. Ну а что, кстати, ближайшего, через короткую паузу послушаем хиты ансамбля «Золотое кольцо», Николая Баскова, Алены Апиной и других звезд диско-дача.

Для «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диско-дача». Ярко проводим этот вечер субботы. Завтра мы также отдыхаем. Поэтому, если вдруг закончится продолжение танцев, можно слушать дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Что касается прямого эфира, его уже скоро дополнят песни Татьяны Булановой, групп «Сливки», «А-студио» и многие другие. Желаем всем нескучного продолжения выходных.

0: песня в исполнении группы «Сливки» в завершении программы «Диско-дача». Отличные хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей. Ну а еще любимые программы и рубрики. Например, «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечено наступающее воскресенье, каким интересным и важным событием. Держимся нашей волны, ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Димы Билана, Кати Лель, Татьяны Булановой и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню из Калужской области, город Людиново. Зовут меня Тамара Святова. Передаю пожелания и привет моему любимому мужу Василию, с которым мы уже 40 лет вместе. Крепкому ему здоровья, пусть остается таким же молодым и задорным мальчишкой. Передайте, пожалуйста, песню для нас «Женское счастье». Спасибо, «Радио Дача».

радио «Дача» прозвучал хит «Авраам Руссо», и любой семейный праздник вы можете дополнить отличными, яркими хитами нашего эфира, которые вы, кстати, можете слушать в любой точке планеты. В этом вам поможет сайт radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы «Песни года» и «Диско Дача». Ну, как видим, много музыки не бывает, поэтому совсем скоро будем слушать хиты Филиппа Киркорова, Вованы Анны Семенович, Славы, а еще новую песню Полины Гагариной. В ближайшие минуты на радио «Дача».

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

Новая песня Полины Гагариной в эфире «Радио Дача». Как видим, у нас всегда найдется место новым музыкальным работам. Особенно по пятницам в рамках программы «Горячая десятка». Собственно, где мы услышали впервые эту песню. Теперь остается почаще ее заказывать, чтобы проложить путь в наш музыкальный рейтинг. Именно от вашего музыкального выбора зависит судьба хит-парада «Горячая десятка». А вот через короткую паузу нас ждут не менее желанные хиты группы «Чай вдвоем», Вячеслава Малешика, Максима Олейникова и не только.

0: завершение субботы на радиодаче хит группы «Чай вдвоем». Отличное дополнение выходным. Ну и каждому, кто проводит этот поздний вечер в гордом одиночестве, сообщим, вы также не одни. Здесь у нас большая компания, в каждом уголке нашей страны слушают любимые хиты, за ее пределами также. Да и вообще прямой эфир можно слушать в любой точке планеты с помощью сайта radiodacha.ru. Через короткую паузу для каждого из вас хиты Татьяны Булановой, Тейси Повали, Леонида Агутина и Анжелики Варум и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, я из города Струнино. Я хочу передать привет своей лучшей подруге. Я ее очень люблю. Пожалуйста, поставьте песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.